скудата тою, чтоб всю ночь тянулась, чтоб я чуя крепко под нее заснулась. Ой, в лесу небеса до тучи, чем ветерок на снежок лет.